0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Air Baltic может сократить до 700 сотрудников. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic в рамках нового бизнес-плана может сократить от 500 до 700 рабочих мест. Сейчас в компании работает около 3000 человек, поэтому изменения потенциально могут затронуть примерно каждого пятого сотрудника. Сокращения могут коснуться сотрудников на базах в Риге, Вильнюсе, Таллине. Окончательное число рабочих мест пока не определено. Компания уведомила Госагентство занятости Латвии о планируемом коллективном сокращении. Одновременно Air Baltic ведет переговоры с профсоюзами о возможности сокращения рабочей нагрузки пилотов и бортпроводников. Кроме того, разрабатывается новая организационная структура компании. Определиться с ней планируется к середине октября, после чего сотрудники получат более подробную информацию. Президент Латвийского профсоюза авиации Даце Каваса сообщила, что профсоюз узнал о возможном сокращении сотрудников Air Baltic всего за несколько минут до того, как эта информация была представлена работникам компании. По ее словам, никаких переговоров с профсоюзом относительно этих цифр ранее не проводилось. Она утверждает, что еще 6 сентября профсоюз запрашивал точные данные о планируемом количестве увольнений, поскольку предоставление такой информации предусмотрено как законом о труде, так и соответствующей директивой ЕС, однако получил отказ. При этом переговоры о возможности перевода части сотрудников на 85% рабочую нагрузку действительно велись. Профсоюз намерен договориться об этом с компанией, чтобы таким образом сократить число увольнений. Большинство членов профсоюза уже выразили готовность перейти на такие условия. В первую очередь этот вариант может быть предложен пилотам и бортпроводникам. Переговоры о возможных изменениях условий труда техников и сотрудников технического обслуживания планируются начать в середине октября. Появившаяся в СМИ информация о смерти человека, предположительно связанной с легочной чумой в России, а также о введении масштабных карантинных мер, пока не получила официального подтверждения со стороны компетентных международных организаций. Всемирная организация здравоохранения и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний сообщил на своем сайте Латвийский центр профилактики и контроля заболеваний. Даже если случай чумы в России будет подтвержден лабораторно, риск международного распространения инфекции, в том числе в Латвии, будет оцениваться как очень низкий. Сегодня своевременная диагностика, изоляция пациентов, наблюдение за контактными лицами, эффективное лечение антибиотиками позволяют успешно ограничивать распространение чумы и предотвращать более масштабные вспышки. Центр профилактики постоянно следит за информацией о возможном случае чумы в России, а также о других потенциальных угрозах общественному здоровью международного значения, чтобы при необходимости своевременно оценить риск и организовать соответствующие меры профилактики и контроля инфекционных заболеваний. Сегодня чума уже не является глобальной проблемой, как в прошлом, однако болезнь не искоренена. Ее природные очаги по-прежнему существуют. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в период с 2019 по 2025 год о лабораторно подтвержденных случаях чумы у людей сообщили 6 стран в 2 регионах Всемирной организации здравоохранения. Демократическая Республика Конго, Кения, Мадагаскар, Уганда в Африканском регионе, а также Китай и Монголия в Западно-Тихоокеанском регионе. Сегодня в Латвии облачно, во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральных частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Госагентство занятости поддержит работников AirBaltic. Далее об этом и других событиях более подробно. В связи с планируемым массовым сокращением работников национальной авиакомпании Латвии AirBaltic, государственное агентство занятости обеспечит работникам, которым грозит безработица, консультации и встречи с потенциальными работодателями. Агентство подтвердило, что получило от AirBaltic уведомление о планируемом массовом сокращении, информацию о количестве сокращаемых работников, а также о том, когда и в какие сроки будут проводиться планируемые сокращения. Агентство не раскрывает, указывая, что этот вопрос находится в компетенции работодателя. Госагентство обеспечит работников индивидуальными или групповыми информационными консультациями, информацией о ситуации на рынке труда и своих услугах, а также консультациями по вопросам карьеры и мероприятиями по повышению конкурентоспособности. Как сообщалось, в связи с предусмотренным бизнес-планом сокращением деятельности, авиакомпания AirBaltic потенциально может сократить от 500 до 700 работников. Сейчас в авиакомпании работают около 3000 человек, таким образом изменения могут затронуть примерно 20% работников. Столичная управляющая компания RNP планирует начать подключать отопление в рижских домах в понедельник, 12 октября. Как сообщила представитель компании Инита Кабанова, при нынешнем прогнозе погоды необходимые для начала отопительного сезона условия должны сложиться именно к этому дню. Подключать дома будут постепенно, на это планируется отвести 3 дня. Все теплоузлы в зданиях технически готовы к началу отопительного сезона. Компания ориентируется не на конкретную календарную дату, а на погоду. При этом ждать 12 октября не обязательно, владельцы квартир могут самостоятельно принять решение о более раннем включении отопления. Такой возможностью уже воспользовались жители 10 домов РНП, где батареи в данный момент стали теплыми. В этом году есть еще одно важное отличие. Впервые ни в одном из домов РНП подключение отопления не придется откладывать из-за долгов жильцов. По данным компании, около 84% клиентов ежемесячно оплачивают счета без задержек, а в течение года уровень оплаты достигает 99%. Ригас Силтумс может отказаться подключать отопление дому, если за последний год его жители оплатили менее 80% общей суммы выставляемых счетов. При этом РНП подчеркивает, что задолженность конкретного владельца квартиры остается его личным долгом, оплачивать ее соседям не приходится. Сегодня в Латвии облачно, во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральных частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно, в утренние часы возможен небольшой дождь. Во второй половине дня выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В полдень президент выступит с заявлением. Далее об этом и других событиях более подробно. Во вторник после завершения встреч с партиями, избранными в Сейм, президент Эдгар Ринкевич выступит с заявлением для СМИ, сообщили в канцелярии президента. Президент выступит с заявлением в Рижском замке в 12 часов 15 минут. В понедельник Ринкевич начал консультации с партиями, избранными в 15-й Сейм. Первая встреча в Рижском замке состоялась с победителями выборов, объединенным списком. За ней последовали переговоры с Латвией на первом месте, после этого состоялись переговоры с суверенной властью, объединением Лада-Латыши и нацобъединением. Во вторник президент планируют встретиться с представителями прогрессивных и нового единства. На выборах в 15-й Сейм объединенный список одержал убедительную победу, получив 41 место в парламенте. Далее следует Латвия на первом месте с 17 местами, суверенная власть объединением Лада-Латыши 15, нацобъединение прогрессивные по 10, а также новое единство с 7 местами. Между тем, явка избирателей на выборах в 15-й Сейм была самой низкой с момента восстановления независимости. В этом году в выборах приняли участие всего 51,8% избирателей. В субботу, 10 октября, в центре Риги пройдет мероприятие, посвященное Национальному дню Испании. В программе возложение цветов, военный парад, выставка военной техники, угощение традиционной испанской паэльей. Национальный день Испании официально отмечается 12 октября. Чтобы больше людей могли посетить праздничные мероприятия, в Риге их проведут в субботу, 10 октября. В 11 часов на площади Свободы поднимут флаг Латвии и Испании. Затем состоится возложение цветов к памятнику Свободы и военный парад с участием подразделений Вооруженных сил Испании. Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр Национальных вооруженных сил Латвии. Во время парада прозвучат залпы, которые одновременно произведет специально подготовленное подразделение. Для этого будут использовать учебные боеприпасы, которые создают кратковременный шум, но не представляют опасности. После парада посетители смогут осмотреть военную технику Вооруженных сил Испании на площади Свободы. Около 12 часов на улице Калько 28 желающие смогут попробовать традиционную испанскую паэлью, приготовленную в армейской полевой кухне. Мероприятие организует посольство Испании в Латвии и размещенный в Латвии контингент Вооруженных сил Испании совместно с Министерством обороны, Национальными вооруженными силами, Рижской думой и другими организациями. Испания входит в число 13 стран-участниц многонациональной бригады НАТО в Латвии. Во время празднования в центре Риги будут действовать ограничения движения, в том числе с 6:30 до 15 часов при необходимости. Будут кратковременно ограничивать движение транспорта по маршруту парада, а также во время размещения и погрузки военной техники. Сегодня в Латвии облачно, во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральных частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно, в утренние часы возможен небольшой дождь. Во второй половине дня выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Госагентство занятости поддержит работников AirBaltic. Далее об этом и других событиях более подробно. В связи с планируемым массовым сокращением работников национальной авиакомпании Латвии AirBaltic, государственное агентство занятости обеспечит работникам, которым грозит безработица, консультации и встречи с потенциальными работодателями. Агентство подтвердило, что получило от AirBaltic уведомление о планируемом массовом сокращении, информацию о количестве сокращаемых работников, а также о том, когда и в какие сроки будут проводиться планируемые сокращения. Агентство не раскрывает, указывая, что этот вопрос находится в компетенции работодателя. Госагентство обеспечит работников индивидуальными или групповыми информационными консультациями, информацией о ситуации на рынке труда и своих услугах, а также консультациями по вопросам карьеры и мероприятиями по повышению конкурентоспособности. Как сообщалось, в связи с предусмотренным бизнес-планом сокращением деятельности, авиакомпания AirBaltic потенциально может сократить от 500 до 700 работников. Сейчас в авиакомпании работают около 3000 человек, таким образом изменения могут затронуть примерно 20% работников. Столичная управляющая компания RNP планирует начать подключать отопление в рижских домах в понедельник, 12 октября. Как сообщила представитель компании Инита Кабанова, при нынешнем прогнозе погоды необходимые для начала отопительного сезона условия должны сложиться именно к этому дню. Подключать дома будут постепенно, на это планируется отвести 3 дня. Все теплоузлы в зданиях технически готовы к началу отопительного сезона. Компания ориентируется не на конкретную календарную дату, а на погоду. При этом ждать 12 октября не обязательно, владельцы квартир могут самостоятельно принять решение о более раннем включении отопления. Такой возможностью уже воспользовались жители 10 домов РНП, где батареи в данный момент стали теплыми. В этом году есть еще одно важное отличие. Впервые ни в одном из домов РНП подключение отопления не придется откладывать из-за долгов жильцов. По данным компании, около 84% клиентов ежемесячно оплачивают счета без задержек, а в течение года уровень оплаты достигает 99%. Рига Силтум сможет отказаться подключать отопление дому, если за последний год его жители оплатили менее 80% общей суммы выставляемых счетов. При этом РНП подчеркивает, что задолженность конкретного владельца квартиры остается его личным долгом, оплачивать ее соседям не приходится. Сегодня в Латвии облачно, во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральных частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно, в утренние часы возможен небольшой дождь. Во второй половине дня выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Средний возраст новоизбранных депутатов Сейма приближается к 50. Далее об этом и других событиях более подробно. Средний возраст 100 избранных депутатов 15-го Сейма Латвии составляет около 48,75 года. Самые молодые депутаты – Эдуардс Зивтинш от «Латвия на первом месте» и Селма Левренце от «Прогрессивных» оба родились в 2000 году и, согласно открытой информации, еще не достигли 26 лет. Самая старшая среди избранных депутатов – Наталья Абола от объединения партии «Суверенная власть» объединения «Млада Латыши». В феврале этого года ей исполнилось 73 года. Депутатов нового Сейма только 9 родились после восстановления независимости Латвии 4 мая 1990 года. Высшее образование есть почти у всех избранных депутатов. В своих декларациях, поданных в Центральную избирательную комиссию, его наличие указали 95 человек. Четверо депутатов не получили образование выше среднего, один выше основного. В новый Сейм избраны 28 депутатов нынешнего парламента, а также 9 действующих министров правительства, в том числе премьер-министр Андрис Кулбергс. Кроме того, депутатские мандаты получили 26 нынешних депутатов самоуправлений. Еще 12 избранных депутатов в качестве основного места работы указали должности, связанные с представленными ими политическими силами. Еще часть избранных депутатов 15-го Сейма в своих декларациях указали в качестве основного места работы государственные или муниципальные учреждения, образование и медицины. Таким образом, до избрания в Сейм лишь меньшая часть новых депутатов работала в частном секторе. Департамент полиции и погранохраны Эстонии решил усилить контроль на границе с Латвией. Причина – вторичная миграция. На прошлой неделе в Эстонии был задержан 41 человек, который прибыл из Латвии. Речь идет о миграционном давлении, которое могло быть инициировано Беларусью, но если говорить о странах происхождения этих мигрантов, то чаще всего задерживаем граждан Сомали, за которыми следуют другие страны Восточной Африки, такие как Эфиопия, а также более отдаленные страны – Индия, Пакистан, Бангладеш. На самом деле таких стран происхождения очень много, сообщил глава патрульной службы юго-восточного отделения департамента полиции погранохраны Эстонии Игорь Богданов. Всего с конца июля полиция Эстонии задержала около 300 нелегальных мигрантов, которые незаконно пробираются из Беларуси в Латвию, а затем в Эстонию. В пятницу 9 октября в Латвии ожидается первая за нынешнюю осень буря, прогнозируют синоптики. Согласно последним данным, ветер значительно усилится утром в пятницу, и в течение дня порывы юго-западного ветра достигнут 16-21 метра в секунду. На побережье до 28 метров в секунду. В ночь на субботу ветер стихнет. Ожидается, что последствия шторма будут значительно менее серьезными, чем 22 августа и в ночь на 23 августа, когда Латвию накрыла сильнейшая за всю историю наблюдений летняя буря. В среду и четверг погода в Латвии будет преимущественно сухой и солнечный. Ветер слабым или умеренным. При этом в четверг температура воздуха может подняться до плюс 20 градусов. В пятницу заметно похолодает. Днем во многих местах температура опустится ниже плюс 10. Временами будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент поручил сформировать новое правительство Кулбергсу. Далее об этом и других событиях более подробно. Президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу сформировать новый кабинет министров. Представляемый им объединенный список на выборах в 15-й Сейм получил исторически рекордное число мандатов – 41. Поговорив со всеми партиями, избранными в следующий Сейм, с их представителями, пришел к выводу, что все политические силы уважают итоги выборов. Объединенный список господин Кулбергс пользуется широкой поддержкой других партий, не всех, но большинства, чтобы начать формировать правительство в соответствии с очень внушительным мандатом, который дало общество, заявил Ринкевич. 41 место в Сейме – это нечто уникальное. Все готовы говорить и консультироваться с объединенным списком и господином Кулбергсом о формировании правительства. Мы договорились, что премьер-министр станет и кандидатом на пост премьера. Он проведет переговоры с избранными в Сейм политическими силами о коалиции, распределении ответственности и задачах, которые лягут в основу проекта декларации правительства, сказал президент. Ринкевич отметил, что сейчас не может издать распоряжение о выдвижении Кулбергса на пост премьера. Это можно будет сделать только после того, как нынешнее правительство сложит полномочия. Однако это никак не мешает уже сейчас, по нашей договоренности, в полную силу работать над формированием правительства, сказал президент. Глава государства может официально выдвинуть кандидата на пост премьера только после того, как соберется новый избранный Сейм и нынешнее правительство сложит полномочия. Однако президент вправе проводить неофициальные консультации с победившими на выборах партиями и публично назвать возможного кандидата в премьеры. Тогда партии смогут заранее формировать коалицию, готовить декларацию будущего правительства. Такое заявление президента имеет политическую, а не юридическую силу. Новоизбранный Сейм соберется на первое заседание 3 ноября. Ринкевич уверен, что Кулбергсу удастся сформировать новое правительство. По его словам, жесткого срока Кулбергсу не дадут, но и сам президент и общество были бы рады, если бы новое правительство удалось сформировать до государственных праздников 18 ноября. Ведь еще нужно работать над бюджетом на следующий год. В идеальном мире до Рождества можно было бы подготовить и бюджет на следующий год. Это был бы хороший результат. Но я учитываю, что могут возникнуть дискуссии и вопросы, из-за которых сроки сдвинутся, сказал президент. Он также попросил политические силы, представленные в нынешнем Сейме, в ближайший месяц не принимать поспешных решений. Когда начнутся официальные переговоры о формировании нового правительства, пока неизвестно. Лидеры объединенного списка ранее заявляли, что переговоры о новом правительстве в первую очередь намерены вести с нынешними партнерами по коалиции Национальным объединением и Новым единством, которые получили в 15-м Сейме 10 и 7 мест соответственно. Эксперты отмечают, что теоретически следующую коалицию могут сформировать две политические силы – объединенный список и нацобъединение. Однако у такой коалиции перевес был бы невелик, поэтому наиболее вероятным сценарием считается коалиция из 3 партий с участием также нового единства. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода, к вечеру небо постепенно затянет облаками. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В столице запретят на улице спускать собак с поводка. Далее об этом и других событиях более подробно. В Риге собак можно будет отпускать с поводка только на специализированных площадках для выгула собак. Это предусматривают новые обязательные правила самоуправления, которые во вторник, 6 октября, поддержали депутаты на заседании Комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды. Также решено отказаться от муниципальной пошлины за содержание животных в Риге, поскольку поступление от нее не настолько значительно, чтобы тратить административные ресурсы самоуправления на ее взимание. Цель обязательных правил содержания домашних животных – обеспечить порядок и ответственность при содержании животных в самоуправлении, чтобы они не создавали угрозы людям и другим животным, предотвратить их бесконтрольное перемещение, а также обеспечить надзор за регистрацией домашних животных. В самоуправлении поясняют, что требование держать собаку на поводке во всех общественных местах за пределами специализированных площадок для выгула введено для обеспечения общественного порядка, безопасности людей, чистоты окружающей среды и соблюдения гигиенических требований. Общественными местами одновременно пользуются разные группы населения, в том числе дети, пожилые люди, люди с инвалидностью, велосипедисты и другие жители. Их безопасность и право беспрепятственно пользоваться общественным пространством должны быть защищены. Постоянный контроль за собакой с помощью поводка снижает риск того, что животное может представлять угрозу для людей, стать причиной дорожно-транспортного происшествия, спровоцировать конфликт с другими животными или нарушить общественный порядок. При определении мест, где собака может находиться на поводке, соблюден принцип соразмерности. Как подчеркивают в самоуправлении, это требование не ограничивает право владельца или держателя собаки пользоваться общественным транспортом вместе с животным, а лишь устанавливает минимальные меры предосторожности, необходимые для защиты прав и законных интересов других людей. С собакой на поводке нельзя будет заходить на детские игровые площадки, спортивные площадки образовательных учреждений, официальные городские пляжи во время купального сезона, а также на территорию проведения публичных мероприятий, если организатор запретил присутствие с собаками. Кроме того, с собакой на поводке нельзя будет находиться в других местах, где такой запрет установлен нормативными актами. Во всех этих местах разрешается находиться с собакой-ассистентом, собакой-проводником и собакой-терапевтом. Владелец или держатель домашнего животного обязан по требованию сотрудника муниципальной полиции предъявить животное, зафиксировав его таким образом, чтобы можно было безопасно и беспрепятственно проверить идентификационный номер с помощью считывателя микрочипов. Обязательные правила еще должна утвердить Рижская дума. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода, к вечеру небо постепенно затянет облаками. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода, к вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Es gulēt buinā galāk. 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņā. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes bilešu servis LV.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
5: Mix FM. Spotify Dance Top 20.
0: 7. vieta.
6: Clooney, Prosper and Tristan Henry. Good Girl.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосвинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода, к вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных +16 градусов.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Средний возраст новоизбранных депутатов Сейма приближается к 50. Далее об этом и других событиях более подробно. Средний возраст 100 избранных депутатов 15-го Сейма Латвии составляет около 48,75 года. Самые молодые депутаты – Эдуардс Зивтинш от «Латвия на первом месте» и Селма Левренце от «Прогрессивных» оба родились в 2000 году и, согласно открытой информации, еще не достигли 26 лет. Самая старшая среди избранных депутатов – Наталья Абула от объединения партии «Суверенная власть» объединения «Млада Латыши». В феврале этого года ей исполнилось 73 года. И депутатов нового Сейма только 9 родились после восстановления независимости Латвии 4 мая 1990 года. Высшее образование есть почти у всех избранных депутатов. В своих декларациях, поданных в Центральную избирательную комиссию, его наличие указали 95 человек. Четверо депутатов не получили образование выше среднего, один выше основного. В новый Сейм избраны 28 депутатов нынешнего парламента, а также 9 действующих министров правительства, в том числе премьер-министр Андрис Кулбергс. Кроме того, депутатские мандаты получили 26 нынешних депутатов самоуправлений. Еще 12 избранных депутатов в качестве основного места работы указали должности, связанные с представленными ими политическими силами. Еще часть избранных депутатов 15-го Сейма в своих декларациях указали в качестве основного места работы государственные или муниципальные учреждения, образование и медицины. Таким образом, до избрания в Сейм лишь меньшая часть новых депутатов работала в частном секторе. Департамент полиции и погранохраны Эстонии решил усилить контроль на границе с Латвией. Причина – вторичная миграция. На прошлой неделе в Эстонии был задержан 41 человек, который прибыл из Латвии. Речь идет о миграционном давлении, которое могло быть инициировано Беларусью, но если говорить о странах происхождения этих мигрантов, то чаще всего задерживаем граждан Сомали, за которыми следуют другие страны Восточной Африки, такие как Эфиопия, а также более отдаленные страны – Индия, Пакистан, Бангладеш. На самом деле таких стран происхождения очень много, сообщил глава патрульной службы юго-восточного отделения Департамента полиции погранохраны Эстонии Игорь Богданов. Всего с конца июля полиция Эстонии задержала около

от 300 нелегальных мигрантов, которые незаконно пробираются из Беларуси в Латвию, а затем в Эстонию. В пятницу 9 октября в Латвии ожидается первая за нынешнюю осень буря, прогнозируют синоптики. Согласно последним данным, ветер значительно усилится утром в пятницу, и в течение дня порывы юго-западного ветра достигнут 16-21 метра в секунду. На побережье до 28 метров в секунду. В ночь на субботу ветер стихнет. Ожидается, что последствия шторма будут значительно менее серьезными, чем 22 августа и в ночь на 23 августа, когда Латвию накрыла сильнейшая за всю историю наблюдений летняя буря. В среду и четверг погода в Латвии будет преимущественно сухой и солнечный. Ветер слабым или умеренным. При этом в четверг температура воздуха может подняться до плюс 20 градусов. В пятницу заметно похолодает. Днем во многих местах температура опустится ниже плюс 10. Временами будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент поручил сформировать новое правительство Кулбергсу. Далее об этом и других событиях более подробно. Президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу сформировать новый кабинет министров. Представляемый им объединенный список на выборах в 15-й Сейм получил исторически рекордное число мандатов – 41. Поговорив со всеми партиями, избранными в следующий Сейм, с их представителями, пришел к выводу, что все политические силы уважают итоги выборов. Объединенный список господин Кулбергс пользуется широкой поддержкой других партий, не всех, но большинства, чтобы начать формировать правительство в соответствии с очень внушительным мандатом, который дало общество, заявил Ринкевич. 41 место в Сейме – это нечто уникальное. Все готовы говорить и консультироваться с объединенным списком и господином Кулбергсом о формировании правительства. Мы договорились, что премьер-министр станет и кандидатом на пост премьера. Он проведет переговоры с избранными в Сейм политическими силами о коалиции, распределении ответственности и задачах, которые лягут в основу проекта декларации правительства, сказал президент. Ринкевич отметил, что сейчас не может

сдать распоряжение о выдвижении Кулбергса на пост премьера. Это можно будет сделать только после того, как нынешнее правительство сложит полномочия. Однако это никак не мешает уже сейчас, по нашей договоренности, в полную силу работать над формированием правительства, сказал президент. Глава государства может официально выдвинуть кандидата на пост премьера только после того, как соберется новый избранный Сейм и нынешнее правительство сложит полномочия. Однако президент вправе проводить неофициальные консультации с победившими на выборах партиями и публично назвать возможного кандидата в премьеры. Тогда партии смогут заранее формировать коалицию и готовить декларацию будущего правительства. Такое заявление президента имеет политическую, а не юридическую силу. Новоизбранный Сейм соберется на первое заседание 3 ноября. Ринкевич уверен, что Кулбергсу удастся сформировать новое правительство. По его словам, жесткого срока Кулбергсу не дадут, но и сам президент, и общество были бы рады, если бы новое правительство удалось сформировать до государственных праздников 18 ноября. Ведь еще нужно работать над бюджетом на следующий год. В идеальном мире до Рождества можно было бы подготовить и бюджет на следующий год. Это был бы хороший результат. Но я учитываю, что могут возникнуть дискуссии и вопросы, из-за которых сроки сдвинутся, сказал президент. Он также попросил политические силы, представленные в нынешнем Сейме, в ближайший месяц не принимать поспешных решений. Когда начнутся официальные переговоры о формировании нового правительства, пока неизвестно. Лидеры объединенного списка ранее заявляли, что переговоры о новом правительстве в первую очередь намерен вести с нынешними партнерами по коалиции Национальным объединением и Новым единством, которые получили в 15-м Сейме 10 и 7 мест соответственно. Эксперты отмечают, что теоретически следующую коалицию могут сформировать две политические силы – Объединенный список и Нацобъединение. Однако у такой коалиции перевес был бы невелик, поэтому наиболее вероятным сценарием считается коалиция из трех партий с участием также Нового единства. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода, к вечеру небо постепенно затянет облаками. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В столице запретят на улице спускать собак с поводка. Далее об этом и других событиях более подробно. В Риге собак можно будет отпускать с поводка только на специализированных площадках для выгула собак. Это предусматривают новые обязательные правила самоуправления, которые во вторник, 6 октября, поддержали депутаты на заседании Комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды. Также решено отказаться от муниципальной пошлины за содержание животных в Риге, поскольку поступление от нее не настолько значительно, чтобы тратить административные ресурсы самоуправления на ее взимание. Цель обязательных правил содержания домашних животных – обеспечить порядок и ответственность при содержании животных в самоуправлении, чтобы они не создавали угрозы людям и другим животным, предотвратить их бесконтрольное перемещение, а также обеспечить надзор за регистрацией домашних животных. В самоуправлении поясняют, что требование держать собаку на поводке во всех общественных местах за пределами специализированных площадок для выгула введено для обеспечения общественного порядка, безопасности людей, чистоты окружающей среды и соблюдения гигиенических требований. Общественными местами одновременно пользуются разные группы населения, в том числе дети, пожилые люди, люди с инвалидностью, велосипедисты и другие жители. Их безопасности, право беспрепятственно пользоваться общественным пространством должны быть защищены. Постоянный контроль за собакой с помощью поводка снижает риск того, что животное может представлять угрозу для людей, стать причиной дорожно-транспортного происшествия, спровоцировать конфликт с другими животными или нарушить общественный порядок. При определении мест, где собака может находиться на поводке, соблюден принцип соразмерности. Как подчеркивают в самоуправлении, это требование не ограничивает право владельца или держателя собаки пользоваться общественным транспортом вместе с животным, а лишь устанавливает минимальные меры предосторожности, необходимые для защиты прав и законных интересов других людей. С собакой на поводке нельзя будет заходить на детские игровые площадки, спортивные площадки образовательных учреждений, официальные городские пляжи во время купального сезона, а также на территорию проведения публичных мероприятий, если организатор запретил присутствие с собаками. Кроме того, с собакой на поводке нельзя будет находиться в других местах, где такой запрет установлен нормативными актами. Во всех этих местах разрешается находиться с собакой-ассистентом, собакой-проводником и собакой-терапевтом. Владелец или держатель домашнего животного обязан по требованию сотрудника муниципальной полиции предъявить животное, зафиксировав его таким образом, чтобы можно было безопасно и беспрепятственно проверить идентификационный номер с помощью считывателя микрочипов. Обязательные правила еще должна утвердить Рижская дума. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода, к вечеру небо постепенно затянет облаками. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.